бандал заложил его сюда. Какого-то парня в обмотках лохматого, уставил без промаха дюжки 20.